Она отложила масимбаоту. Дизомшие, дизомшие панцы. Кагатэ на ла-на-на, и я синдва йотва. И полз, зин-зин.